0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство.

Яко младенец быв ничтоже скверная совершивый, тем же Христос от земли воспримый, небесные врата тебе отверзи, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыши нас, поющих тебе на земле.

Корисное на него стание жестокосердых людей, наречете Гаврииле младенца совершенно, воином небесным добропобедным, да струями кровей твоих чистейших нечестие богоборцев посече и тех посрами, и да тобою видяще величия.

Из дому исшедшим лестью ядтя Гаврииле, и во град Белосток увезе, отчистые твоя крови, аки зверхищный жаждой насладитеся, егда же бескровен и мертв был еси, мучитель е на ниву житню зелену, близ веси зверки тело твое вергоша, таковому убо подвигу во страдании твоем.

Простердбыв, мученича чистейший, почил еси в скинях небесных зверообразное кровопролитие обличив, и яростное нечестие уязвив, радуяся же, воспел еси со всеми страстотерпцы, победную

Мученичи Божии, небо покровами, не возделену одрому покоения, на ней трие дни, безвестне непогребен пребыл еси, тьмы птиц хищных, с ними же псов алчных множество, непорочное тело Твое тогда окружаху, обаче, прикоснутися ему никако же дерзающе, пси бо мудрые тело Твоем от птиц хищных страх.

Неодержитны страстотерпче млады, егда лютую смерть твою помышляем и чудо преестественное зрим на тебе явленное, якобы младенец быв телом, мужем совершенным терпением страданий твоим явился еси, тем убо подвиг твой страстный умом созерцающе, воспеваем, давшему ти крепость.

церковный по Господине Соша, и близ церкви веси Твоя зверки погребоша, бесчеловечному мучителю и злодеянию, купно со всеми единоверными ужасахуся, мы же, дивящися Твоему терпению,

Dawno angielskую czystotu serca Twojego krotości nie zlobię, w nichże mucznicki przestawился jesi Gavriile, прославить во святых своих Бог, воистину, бо чудо преславно, по 30-летиях тело Твое нетленно обретися, источник исцеления всем с верою к Тебе.

Божественного тайну являюще, егда церковь зверковская в пламени огня погибе, обаче, мощи Твоя святые под спудом и охранящиеся, неврожденный обретошеся, осем дивящеся, верую с чистым сердцем, возглашаем Ти.

Не под спудом сокрываемы, но на свешниче Церкви Христовой поставлены, и от Бога прославленный явился еси, святый Гаврииле, тьму рассеивающий и Христу противящиеся богоборцы крепко побеждающий.

творения Божия видится на тебе, всем притекающим к тебе, Гаврииле, данную бы тебе благодатью с верою просящих, от всяких напастей охраняешь, от скорби освобождаешь, и всяко прошение с верою приносимое исполняешь.

праведный дух Твой в руце Божие, от страданий упокоеваяся, житийских зол и печалей земных непричастен быв. Осем, праведнем в Бозе упокоении, со умилением воспоминающе, сия приносим Тебе,

земнородный слышанием о муках твоих, кроткий младенче, умиляется и страсти твоя почитает, церковь же православная мученическую кончину твою прославляет и о имени твоем святом ликовствует,

Много глаголивая, оком разума смотрящие, и суе глаголивыми усты изъясняющие премудрость творческую, устроения вселенная недоумевают, чесо ради страдания непорочных младенцев бывают. Мы же, таинству сему дивящися, возглашаем ти, Гаврииле Свя.

всем скорбящим и напастуемым, призывающим же Тебе, младенче, в болезни сущим и матерям, о чадях своих скорбящим, о славу и утешение предстательством Твоим подаеши, тем же за вся благодеяние Твою нам являемая,

Еже приносим ти, Гаврииле, нездовольно к похвалению преславных, во страдании подвигов твоих. Обаче зраще усердие наше и произволение, приносимое нами пение, милостивно прими, нас же от грехов и напастей свободи, да чистым сердцем зовем Создателю нашему.

Божией от утробы Матери Озаренны, нетленен восшел еси к трипостасному свету, пред ним же ходатайствуй о нашем просвещении, о нем же

благодать божественную, никогда же оскудевающую, но всегда врачующую, и спроси нам, святый угодниче Божий, да научитны подражати Тебе в чистоте ангельстей и незлоби, да направит сердца наша к пламенней молитве и покаянию, да сохранит неврежденны с любовью хранящих заповеди Христовы, да дарует нам христианскую кончину, да сподобит на небесех узреть и славу Божию.

Славим Твое в младенчестве, телеси незлобе Твое мужество, ублажаем память Твою, на Тебе боявися слава Христова, слава Церкви православная.

Младенческого незлобья и кротости образе причудны, малого труда сего достойное пение прияв. Буди нам теплый молитвенник пред Господем, да во дни наша лукавия маловерием, гневом и братоненавидением обуреваеми, в вере, терпении и любви свято пребудем, и тако все житие наше прешет, вечного мучения и

малаго трудащего достойное пение прияв, буди нам теплый молитвенник пред Господем, да водни наша лукавия маловерием, гневом и братоненавидением обуреваеми, в вере, терпении и любви свято пребудем, и тако все житие наше прешет, вечного мучения избавимся.

Jako mladieniec byw, ніж то же скверна я совершивы, тем же Христос от земли восприймы, небесная врата тебе отверзи, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыши нас, поющих тебе на земли.

друга, аще мир вас ненавидит, ведите, яко мене прежде вас возненавидя, аще от мира бысте были, мир убо свое любил бы, яко же от мира несте, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир, поминайте слово, еже аз рех вам, несть раб боли Господа своего, аще мене изгнаша и вас изженут, аще слово мое соблюдоша и ваше соблюдут. Но сия вся творат вам за имя мое, яко не видят пославшего мя, аще не бых пришел и глаголали им греха не быша имели, ныне же вины не иму то гресе своем, ненавидя и мене и отца моего ненавидит, аще дел не бых сотворил в них, их же ин никто же сотвори, греха не быша имели, ныне же и видеша, и возненавидеша мене и отца моего. Но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидеша мя туне. Егда же придет утешитель, его же аз пошлю вам от отца, дух истины, и же от отца исходит, той свидетельствует о мне. И вы же свидетельствуете, яко искони со мною есте. Сия глаголах вам, да не соблазнитесь,

упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди владыко гресех наших и помилуйны, милостив Бо и человеколюбец Бог еси.

младенческого незлобия хранителю, мученического мужества носителю Гаврииле блаженне, земли нашей адаманте драгоценный, нечестия обличителю, к тебе мы, грешные, молитвенно прибегаем и о гресех своих сокрушающихся, малодушья же своего стыдящихся, любовью зовем ти. Скверн наших не вознушайся, чистоты сии сокровище, нашего малодушия не омерзи, долготерпения учителю. Но паче сих немощи наши от небес видя, тех исцеление нам Твоею подашь молитвою, и Твоя Христу верности подражатели нас быти научи. Аще ли безропотно крест искушений и злостраданий понести невозможем, обаче и тогда, милостивая Твоя помощь не лиши нас угодниче Божий, но свободу и ослабу нам у Господа и спроси. Та же, и молящиеся о чадях своих матери услыши, здравию и спасению младенцем от Господа податися умоляй. Не с такого жестокого сердца, еже слышанием о муках Твоих, святый младенче, не умилися, и аще кроме умиленного воздыхания никоего же благаго деяния принести возможем. Но и таковым умиленным помыслом наша умы и сердца блаженне просветив, на исправление жития нашего благодатью Божию нас настави, вселив нас ревность неустанную о спасении души и о славе Божией, и о часе смертнем память неусыпную хранить и помози нам. Наипаче же в смертнем успении нашем терзания демонская и помыслы отчаяния от душ наших предстательством Твоим отжени. И сия упованием божественного прощения исполни, воеже непрестанно славите нам милосердие.

истинный Бог наш, молитвами пречистые своя Матерь, святых славных и всехвальных апостол, святого мученика, младенца Гавриила, святых и праведных Бог-Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет.

0: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
1: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселись явны, и очисти над всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и

Kawoku, pomiluj nas, Господи, pomiluj nas, всякого ответа не доумеющий, сиюти молитву, яко водице грешни, приносим, pomiluj nas. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, pomiluj nas, на Тебя уповахом, не прогневайся на нас, его ниже, помяни беззаконий наших, но презри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призывай, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боишься спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, вечный Цару всякого создания, сподобивай имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворил сей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угождь добре святому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем, просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю Души Истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней, яко человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглядства и уныния, аще именем Твоим клякся, или похолих, и в помышлении моем, или кого укорых, или окривых, о гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящим и на молитве ум мой, о лукасте мира сего подвижися, или разрешение помыслих, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвим их сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленные согрешения, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо всей больше с их садеях, помилуй меня творче мою владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня отпусти, и прости. Прости меня, как плохий человек любец, да с миром да гусной почию будный, грешный и окаянный аз и поклонился, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящая семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюсь и наконец мошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согрешив в сей день, в едине.

ведением, словом и делом, и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь его славе, и неосужденно нанесному сноти сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе ударственные мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и прийми сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твоей человеколюбии, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради Богу и душу мою соблюти. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив от дни сьем словом, делом и помышлением, яко плахи человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожити девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мою благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь им мне обращение каяно,
окаянному и недостойному, изми мя от уст вагумно змия, зияющего пожреть имей сестива от жива. И, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную путь Богися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси мя. К Тебе пречисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси царите, ко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущися, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд има в ненависти злое мое дело, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожилых повелений Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние Благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой, Святый, Покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойно мя покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранная воеводе победительная, яко избавшаяся от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужшая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи да зовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одрес Его будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и все небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем бо, Господи, яко недостойнее с человеколюбья Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши ничтоже верие, и аще чисто помилуешь и ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагольней благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую,
немочного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину росшую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже во дни и в ноще, еже во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощих суще посети и исцеление даруй, иже на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставление даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеял во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощью, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих я же исклоклах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, яко воистину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, спаси меня грешных.